0: 106.5, tu радио преферида.
1: Сектор технологии приступила к производству компьютеров персональный спутник.